Туран хуйни туйбаша, тумага мянганга сонхо нине урлага хише сальгиша.